больше, чем просто музыка. Радио, радио.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: стоим.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Реклама на радио.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: сойма. Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброе утро. Ну и, конечно же, поздравляет с началом рабочей трудовой недели, которая обещает быть очень интересной. Мы делаем фон, и он будет просто замечательным. Только лучшая музыка. Расул Алибеков, доброе утро.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Погода.
2: Что могу сказать по поводу погоды? Май месяц, отключили центральное отопление. Наступило то время, когда носки после ручной стирки придется сушить теперь уже в микроволнухе. Итак, чем порадует нас погода? Да ничем, собственно говоря, нас погода сегодня не порадует. Сегодня на завтра нас ожидает слабый дождь. И температура воздуха будет составлять 11-14 градусов тепла. Сейчас, на данный момент, в самом лучшем городе нашей необъятной страны, да что там страны, да и всего мира, стоит пасмурная погода. Сейчас, на данный момент, воздух прогрет до 12 градусов тепла, соответственно. Ветра практически нет, 2 метра в секунду юго-восточного направления. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 14. А повышение температуры нас ожидает со среды, где уже в дальнейшем, в четверг, пятницу, в субботу и в воскресенье преобладать будет теплый воздух и солнечная погода. Ну, у нас светлый праздник, это День Победы. Так и должно быть, где температура воздуха будет составлять в целом 24-25 градусов, соответственно, тепла. Вторник, среда нас ждут дожди. Слабые такие, знаете, слабенькие дожди. Но на следующей неделе с понедельника также будет пасмурная погода, где, в общем-то, опять же будут преобладать у нас дожди. В общем, шел я с остановки общественного транспорта до города, до своего рабочего места в городе Махачкале, который, кстати, отдыхал 3 дня, но весь удар на себя принял Агачаул и все его окрестности. Было спокойно, и я встретил нашего соседа Митрича. В общем, ситуация была такая. Митрич стоял с нашим одним другим, значит, соседом. Есть у нас один знакомый, такой щуплый очкарик, старичок такой, вредный старичок, немножечко вредноватый старичок. Выражаясь высококультурным языком местного бабонда Махачкалы, чтобы вам было понятно, я расскажу. В общем, они наводили суету, или же, как принято говорить, здесь суета же есть в натуре. В чем проблема-то была? Вот этот наш знакомый, божий одуванчик, так сказать, стоял немножечко такой, знаете, побитый. Я спрашиваю, что случилось-то? Рассказывайте. В общем, Митрич рассказывает, что вот этот старичок стоял, значит, на остановке, ждал троллейбус, и вдруг увидел троллейбус, автобус, что он там ждал, я не знаю, и вдруг увидел, как мужик какой-то убегает от полицейского. Стремясь помочь стражу порядка, наш старичок подставил мужику, мужик здоровый такой был, подножку. И что вы думаете? Дело в том, что полицейский пробежал мимо и сел в автобус, и уехал.

0: Он всегда выступал под сценическим псевдонимом Фэнси, а был известен во всем мире как немецкий певец, звезда этала и евродиска. Звали его Манфред Алоис Зигит. И оглушительный успех обрушился в середине 80-х именно на него. Именно тогда свет увидели самые громкие и по сей день самые популярные его хиты. Сегодня его называют «Гуру High Energy». Он оказал огромное влияние на своих последователей, а его песни все еще актуальны в наши дни спустя десятки лет. В общем, что могу сказать? Очень хорошая песня «Болеро», очередная партия старой, доброй, лучшей на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-1562.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева в эфирной студии радио «Прибой». Доброе утро, она сказала. Я говорю, гутен так, доброе утро. Она говорит, слушай, Алибек, а по сколько языков ты знаешь? Я говорю, ну давай тогда будем считать с тобой. Ну вот, например, 3. Французский, английский, китайский. А Диана говорит, скажи что-нибудь на английском, по-английски. Я говорю, ну я же тебе сказал, гутен так. Она говорит, ха-ха, вот и нет, Алибеков, это немецкий. Я говорю, а, ну значит, 4 языка. В общем, всем сейчас она пожелает доброе утро и расскажет о том, что же случилось к этому часу. А час эфира добила Ани Лорак. Я люблю тебя. И понедельник продолжается. Давайте новый час начнем с новостей. Всем доброе утро. Верная.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав обновил список противопоказаний для сдачи крови. Более 10 тысяч пострадавших от наводнений в Дагестане получили выплаты. И дорожная служба восстанавливает движение транспорта в республике. Теперь подробно. Минздрав России опубликовал приказ об утверждении обновленного порядка прохождения донорами медицинского обследования и списка медицинских противопоказаний для сдачи крови. Действующий регламент принимался еще в 2020 году, новый содержит ряд важных изменений. Среди них расширение перечня оснований для временного или постоянного отвода от донорства. В частности, сдавать кровь человеку не разрешат, если он болел пневмонией менее чем 2 месяца назад, страдает хронической обструктивной болезнью легких или хроническим бронхитом и менее месяца назад переживал очередное обострение. В России установлен стандарт деятельности по осуществлению полномочий в сфере занятости населения, касающихся организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период, свободный от учебного процесса. С 1 мая стандартом предусмотрена возможность подачи образовательными организациями групповых заявок на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних через единую цифровую платформу «Работа в России». Ранее такая заявка подавалась на бумажном носителе. Более 10,5 тысяч жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения, уже получили компенсационные выплаты. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Единовременные выплаты оформили свыше 7 тысяч человек. Остальные получили компенсацию за полную или частичную утрату имущества. Дорожные службы восстановили движение транспорта на 141 участке региональных трасс, которые были затоплены или повреждены в результате паводков в Дагестане. Всего стихия затронула 158 участков дорог в 32 районах республики. В пик паводков движение было полностью перекрыто или серьезно затруднено почти на всем протяжении этих трасс, сообщает «Дагестан-Автодор». Закрытым остается только один участок. Махачкалинская «Динамо» по итогам 28-го тура чемпионата России по футболу осталась на 14-м месте в турнирной таблице. В субботу команда на своем поле проиграла Ростову 1-2. Сместить махачкалинцев на 15-е место в воскресенье мог ПАРИ-НН, но команда из Нижнего Новгорода также проиграла свой матч, уступила в Грозном «Ахмату». Таким образом, «Динамо» остается в зоне стыковых матчей за право сохранения прописки в премьер-лиге. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диане только что я рассказал, что вот по поводу переливания крови, тут она вот говорила, я говорю, анекдот есть, ну вот слушай, в общем, она сказала, дорогой, я решила стать вегетарианкой, но ты не переживай, в твоей жизни ничего не поменяется, я и дальше буду пить твою кровь. Всем доброе утро и хорошего настроения в эти утренние часы радио «Прибой».

0: В современной музыкальной индустрии, знаете, массовое музыкальное произведение рассчитано на моментальный сегодня вау-эффект. Ну, вроде бы идеально, однако подобный эффект пропадает после второго или же третьего прослушивания. Но, соответственно, целевая аудитория теряет интерес через полгода. В свою очередь, это заставляет композиторов сочинять больше и больше. Конвейер работает, конвейер, на количество, где тонкости сегодня, увы, стираются. Хорошее музыкальное произведение вызывает изумление всегда, а не только в первый квартал после выпуска. То есть цикл жизни такого товара можно считать бесконечным. Ну вот, например, банда под названием Winter и First Move. Это музыкальное произведение, которое заслуживает особого внимания и не на день, а на века. Продолжим. Далее информация о нашем деловом партнере. Всем же доброе утро, пожелал Расул Алибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8 930 880 15 62.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.

0: Погода.
1: Исполнителей и тех, которые сделали только что ту музыку, которая прозвучала на волнах нашей радиостанции «Радио Прибой», зовут Алок и Алан Вукер. Делают музыку такой, какая им сама нравится. Ну вот, к примеру, Headlights. Если глубоко копнуть, то можно найти смысл в тексте песни. Ну а музыка, как по мне-то, на все найдется свой любитель. Она просто-просто-напросто великолепна. Это я все болтал из-за того, что я искал прогноз погоды. Вот он, я его нашел. И прямо сейчас, по данным гидрометцентра, я его вам расскажу. Сейчас 12 градусов тепла. Пасмурная погода. Сегодня ночью нас ожидает слабый дождь. Слабый дождь нас ожидает. Нас ожидает еще и завтра. Днем сегодня воздух прогреется до плюс 14 градусов, соответственно, тепла. Ветра у нас сегодня не ожидается. А в общем, нас сегодня ждет очень хорошая, ну правда пасмурная, но в то же время хорошая погода.

Исполнителя зовут Александр Иванов, вокально-инструментальный ансамбль называется «Ронда», назывался, по крайней мере, да и сейчас, по-моему, тоже называется. А вот 80-е годы прошлого столетия популярность этой группы была просто, знаете, огромной. Коллектив сравнивали с лучшими зарубежными рок-группами, и даже было дело, что с группой Rolling Stones, но вот солиста Александра Иванова называли, знаете, русским Родом Стюартом. Песня называется «Не улетай», и 8 часов и 35 минут, время московское. Впереди у нас много полезной информации, о которой я сейчас расскажу.

0: Объявление.
1: И так много полезной информации. Внимание, на радио прибой объявление. Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне». 5 мая, 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок. 8-906-450-1001. Повторяю, 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед.
7: Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: О том, как ездят в городе Махачкале, в общем, наши лихачи, вообще бы, наверное, если был бы, например, живой такой известный британский, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист Альфред Хичкок, который занимался постановкой фильмов ужасов, он бы, наверное... Не знаю, здесь много чего нашел бы, наверное, для своих фильмов. О том, как паркуются, тут вообще даже не рассказываю. Это просто ужас. Так, ладно, начинается то время, когда в самое ближайшее время маршрутные такси, в общем, будут ездить с открытыми дверьми. Потом водитель закроет его, дверь закроет, пассажиры скажут: оставься открытой, жарко очень. Водитель скажет: вдруг кто-нибудь выпадет. Пассажиры скажут: мы за него заплатим, открывайте. Так, что у нас сегодня? Дорожная обстановка города Махачкалы. После трех дней, как было свободно ездить в городе, потому как вся Махачкала уехала за город, сегодня люди потянулись на работу. Медленно, но уверенно начали заполнять улицы города Махачкалы. А вот въезд в город Махачкалу, как обычно, здесь можно даже, знаете, все время, каждый раз утром в утреннее время говорить о том, что там пробки, две дороги, которые связывают два крупных города, Каспийский и Махачкалу, а вот эти вот развязки, они полностью заполнены автомобилями, все выделено красным, центр города не критично. Троллейбусное кольцо в сторону города Махачкалы с улицы Магомед Тагирова, Акушинского немного забито, Семендер. Ну, в общем, то же, что и раньше, тоже и сегодня. Нужно беречь себя, соблюдать правила дорожного движения, не парковаться где попало, не оставлять свои машины под знаками, потому как работает эвакуаторная служба. Будьте предельно внимательны и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. В общем, в предыдущие дни, да и далее, будут проходить рейды, они проходили, и, в общем, нарушая все мыслимые и немыслимые, ребята из управления рассказали, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, богиня на Чангане пыталась уйти от патрульной машины ГИБДД. Ну, естественно, догнали они ее, вот, подошли, попросили документы, по ходу проверки документов ребята, значит, говорят: слушайте, вы так лихо водите машину, что могли бы участвовать, наверное, в Формуле 1. А знаете, что богиня на Чангане сказала? Она сказала: вряд ли, у меня всегда были проблемы с математикой.
0: Прибой. Прибой.

0: Американского диджея зовут Омер Дип. Именно самую, как он говорит, именно самую любимую песню мою назвать, конечно же, тяжело. Мой личный чарт регулярно обновляется, так он пишет в интернете. Но есть необычные песни, которые заедает, и он к ним просто возвращается. Раз уж тут большинство размещает множество песен, размещу и я, так он говорит. Вот, например, одна из них «Джокер». Любезно было предоставлено им, нам, но мы держим связь с музыкантами, просто не распространяемся, а так мы, как говорится, на слуху и впереди планеты всей. Это Радио Прибой.
1: Реклама. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хотите верьте, хотите нет, 3.5 минуты в эфирной студии стояла просто-напросто тишина. Потому что мы наслаждались дуэтом Hurts и песней под названием Stay. Здесь не нужны никакие комментарии, здесь все просто-напросто на высшем уровне. Пройдемте в час следующий, впереди у нас новости.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной службы. Более 300 гидов в Дагестане прошли сертификацию, и в республике продолжаются работы по расчистке русла рек. Теперь подробно. Со вчерашнего дня у граждан России, имеющих право на замену военной службы по призыву гражданской, стало больше возможностей. Министерство труда и соцзащиты актуализировало список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, расширив его до 363 позиций. В обновленном перечне, помимо традиционных рабочих специальностей, появились такие редкие, как настройщик пианино и роялей, лесной пожарный, водолаз, синоптик и зоолог. Также в списке теперь четко выделены врачебные направления – травматолог, ортопед, невролог и офтальмолог. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана сообщило, что уже 309 экскурсоводов и гидов получили сертификацию в республике. Среди них 9 гидов-переводчиков с английского, немецкого, французского и 1 гид с навыками сурдоперевода. Аттестация проводится ежемесячно на базе министерства. В комиссии участвуют представители туристического и научного сообщества, а также всех 3 конфессий, представленных в регионе. При расчистке русла реки Тарнаирка в Махачкале демонтировали 8 объектов капитального строительства, включая крупный фундамент под футбольное поле. Параллельно ведется расчистка колодца-коллектора, заваленного в районе Цумадинского рынка. К работам привлечены 5 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-гигиеническое обследование акватории Каспийского моря в районе детского лагеря «Солнечный берег» после публикации в СМИ о возможных сбросах. Фактов загрязнения не выявлено, сообщает пресс-служба надзорного органа. Осмотрена прибрежная полоса, зона устья речного стока и подходы к канализационным системам на прилегающие территории. Дагестанский боец Магомед Магомедов одержал победу над бразильцем Леонардо Иго в поединке на турнире ПФЛ, который прошел в Америке. Бой в легчайшей весовой категории продлился 3 раунда и завершился победой 34-летнего россиянина решением судей. Для Магомедова эта победа стала 22-й в профессиональной карьере при 5 поражениях. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.
0: В общем, по поводу профессии расскажу вам один забавный случай. Вот представьте себе, Северный Кавказ, одна из республик Северного Кавказа, ну, поймите где, фирму, значит, принимают на работу новичка. Он подробно, значит, сообщает шефу свои данные, все идет нормально, и тут новичок говорит шефу: «Вы знаете, я считаю, что должен вам сказать, что я немного суеверен». Шеф отвечает: «О, как хорошо, что вы мне это сказали. Я распоряжусь, чтобы вам не выдавали 13-ю зарплату». Песня называется «Дивная любовь». Это премьера песни. Песню поет Умайра Шахбанова. А мы желаем, как обычно, всем доброе утро и хорошего настроения.

0: В общем, о любви не говорят, о ней все сказано. Это из песни, а из песни слов не выкинешь. Здесь любовь, но у каждого свое понимание любви. От жалости до восхищения. Это шкала, шкала состояний человека. Морекс, горы. Толком, в принципе, я ничего не понял в этой песне, о чем здесь сказано. Но это современные песни, российские, в них вообще ничего не понятно. А вот то ли в дальнейшей песне там все понятно, там все сказано. А, ладно, всем доброе утро, всем хорошего настроения. Впереди у нас информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброе утро и с началом вас рабочей трудовой недели. Понедельник, день продолжается. Расул Алибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В нашем эфире вокально-инструментальный ансамбль Skid Row. Довольно известная по сей день популярная американская банда, образованная в Нью-Джерси. Ну, примечательно, но свое название участники взяли от района бедных в Лос-Анджелесе. Хотя, знаете, в США Skid Row называют любой район, в котором много бездомных и бедняков. Несмотря на свое далеко не самое впечатляющее название, вокально-инструментальный ансамбль смог построить головокружительную карьеру и заработать громкое имя во всем мире. Сегодня коллектив может похвастаться богатой дискографией, насыщенными и разнообразными репертуарами от проникновенных баллад до качающих треков. Ну вот, например, один из них, 18, мне уже. Что могу сказать? 4 минуты совершенства на радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном

0: Мунштайн, KitchenAid. Торопитесь, акция действует только до конца месяца.
1: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Новая песня была только что в нашем эфире. «Как я без тебя» — это Аслан Гусейнов. Ну а теперь о погоде. Вы знаете, за этот час ничего здесь не поменялось. Да не только за час, здесь вообще ничего не меняется. А погода как была, так и есть. 12 градусов, днем плюс 14. Пока без осадков и пока без ветра у нас.
2: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио.

0: Когда-то эта песня называлась «Самая хорошая песня». Но хорошая песня может быть приятная, а может, конечно же, быть и раздражающей, кому как. Хорошая песня может зацепить с первого раза, а может и с 31-го. Там может быть гитара, а может быть и тромбон. Единственное, что можно утверждать наверняка, в хорошей песне есть энергия. Это не обязательно та энергия, от которой хочется танцевать, трясти патлами или же просто плакать. Патлы – это волосы длинные. Но это может быть энергия, которая приносит спокойствие или же уют, уверенность или же улыбку. Но, в общем, если песня цепанула чем-то, то значит она написана была не зря. Как, например, это «Сибирские морозы», Владимир Кузьмин на «Радиоприбой».
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена. «Динамо» Махачкала, «Спартак», Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: когда-то очень давно в исполнении исландской певицы Эйвор песня называлась «My World». Так, в общем-то, она и в 2026-м осталась называться. Кстати, это уникальный музыкальный проект, который сегодня сочетает энергичные ритмы современной электронной музыки с мелодичным вокалом, создавая атмосферу праздника и, конечно же, радости. Кому сегодня мы обязаны столь великолепным произведением музыкального искусства, это диджей Антонио и певица, которую зовут Хараро. Кстати, очень красивая и талантливая особа. 9.50 в Махачкале, нам надо сделать небольшую остановочку.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В финале часа на волнах радио прибой Валерий. Новая песня. Голос за гранью. Вне грани, но в ваших радиоприемников, появится сейчас голос Дианы Гаджиевой, которая расскажет вам о самых главных событиях к этому часу. Кстати, у нас уже практически 10:00, и я приглашаю вас сейчас в следующий. Пройдемте, это радиоприбой.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав обновил список противопоказаний для сдачи крови. Более 10 тысяч пострадавших от наводнений в Дагестане получили выплаты. И дорожная служба восстанавливает движение транспорта в республике. Теперь подробно. Минздрав России опубликовал приказ об утверждении обновленного порядка прохождения донорами медицинского обследования и списка медицинских противопоказаний для сдачи крови. Действующий регламент принимался еще в 2020 году, новый содержит ряд важных изменений. Среди них расширение перечня оснований для временного или постоянного отвода от донорства. В частности, сдавать кровь человеку не разрешат, если он болел пневмонией менее чем 2 месяца назад, страдает хронической обструктивной болезнью легких или хроническим бронхитом и менее месяца назад переживал очередное обострение. В России установлен стандарт деятельности по осуществлению полномочий в сфере занятости населения, касающихся организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период, свободный от учебного процесса. С 1 мая стандартом предусмотрена возможность подачи образовательными организациями групповых заявок на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних через единую цифровую платформу «Работа в России». Ранее такая заявка подавалась на бумажном носителе. Более 10,5 тысяч жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения, уже получили компенсационные выплаты. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Единовременные выплаты оформили свыше 7 тысяч человек. Остальные получили компенсацию за полную или частичную утрату имущества. Дорожные службы восстановили движение транспорта на 141 участке региональных трасс, которые были затоплены или повреждены в результате паводков в Дагестане. Всего стихия затронула 158 участков дорог в 32 районах республики. В пик паводков движение было полностью перекрыто или серьезно затруднено почти на всем протяжении этих трасс, сообщает Дагестан-Автодор. Закрытым остается только один участок. Махачкалинская «Динамо» по итогам 28-го тура чемпионата России по футболу осталась на 14-м месте в турнирной таблице. В субботу команда на своем поле проиграла Ростову 1-2. Сместить махачкалинцев на 15-е место в воскресенье мог «Пари-НН», но команда из Нижнего Новгорода также проиграла свой матч, уступила в Грозном «Ахмату». Таким образом, «Динамо» остается в зоне стыковых матчей за право сохранения прописки в премьер-лиге. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: «Ты – мои разбитые мечты». Это песня, в которой который раз, очередной раз метит прямо в личные плейлисты тех, кто переживает, увы, не лучшие времена. Исполнитель – это Акмаль, верен себе. Никакой лишней мишуры, только пронзительный вокал и, конечно же, обнаженные нервы. И вот это место. А ну-ка, 3, 2, 1, поехали! Посмотри! Получилась короткая, плотная, популярная баллада, где каждое слово звучит как попытка примириться с прошлым. Песня не претендует на стадионный масштаб, работает точечно. Знаете, как интимное признание, услышанное случайным прохожим. Далее информация о нашем деловом партнере. Расул Алибеков, доброе утро.
1: Кырджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кырджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Как он спел эту песню, а? Уже к концу 80-х прошлого столетия песня про «Леди в красном» стала огромной частью культурного ландшафта в Великобритании. При этом многие слушатели по сей день не могут прийти к выводу, была ли данная песня самой сладкой лирикой о любви, или же она представляет собой излишне сентиментальную попсу, а? Но вы знаете, так или иначе, а песня под названием «Lady in Red» остается большим хитом даже спустя десятилетия. Кому обязаны? Крису Дебургу на радио «Прибой».
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
4: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
5: Легкие, прочные, стильные и модные.
4: Классика, модерн.
5: В Хольце двери всем.
4: Межкомнатные и входные.
5: Фабричные двери.
4: Цены заводские. В Махачкале на Ирчика Зака 10.

0: Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
2: Аварская поговорка.
3: Бахачит синхола, сука, кейцу.
4: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
1: Радио «Прибой».

0: В нашем эфире Рустам Ахмедханов и песня «Дулалай». В самое ближайшее время Милли Цирус, Багавдин Бабаев,
1: муж седлая коня на...
0: и группа «Любы», они с нашего двора.
1: Дулалай, дулалай, дулалай.
2: Объявление.
0: А прямо сейчас немного полезной информации. Так, объявление на волнах радио «Прибой». Внимание! Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне». 5 мая, 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок 8-906-450-1001. Повторяю, 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама на радио. Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугобот», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

вокально-инструментальный ансамбль «Любэ» и супер песня. И мой рабочий день подошел к своему логическому завершению. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». А все это утро с вами провел Расул Алибеков. У вас все будет хорошо.

0: Реклама на радио.
1: Для удобства жителей республики медицинский центр «Лекарь» открыл кабинеты забора анализов. Сеть кабинетов функционирует в Дербенте, Хасавюрте, Леваши, Избербаше и в поселке Шамхал. Комфортно и быстро. Результаты большинства анализов вы получите в день обращения на свой мобильный. Это удобно. Кабинеты забора анализов от сети «Лекарь» сэкономят ваше время. Информация о местоположении и услугах в вашем городе по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной службы. Более 300 гидов в Дагестане прошли сертификацию, и в республике продолжаются работы по расчистке русла рек. Теперь подробно. Со вчерашнего дня у граждан России, имеющих право на замену военной службы по призыву гражданской, стало больше возможностей. Министерство труда и соцзащиты актуализировало список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, расширив его до 363 позиций. В обновленном перечне, помимо традиционных рабочих специальностей, появились такие редкие, как настройщик пианино и роялей, лесной пожарный, водолаз, синоптик и зоолог. Также в списке теперь четко выделены врачебные направления: травматолог, ортопед, невролог и офтальмолог. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана сообщило, что уже 309 экскурсоводов и гидов получили сертификацию в республике. Среди них 9 гидов-переводчиков с английского, немецкого, французского и один гид с навыками сурдоперевода. Аттестация проводится ежемесячно на базе министерства. В комиссии участвуют представители туристического и научного сообщества, а также всех трех конфессий, представленных в регионе. При расчистке русла реки Тарнаирка в Махачкале демонтировали 8 объектов капитального строительства, включая крупный фундамент под футбольное поле. Параллельно ведется расчистка колодца-коллектора, заваленного в районе Цумадинского рынка. К работам привлечены 5 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-гигиеническое обследование акватории Каспийского моря в районе детского лагеря «Солнечный берег» после публикации в СМИ о возможных сбросах. Фактов о загрязнении не выявлено, сообщает пресс-служба надзорного органа. Осмотрена прибрежная полоса, зона устья речного стока и подходы к канализационным системам на прилегающие территории. Дагестанский боец Магомед Магомедов одержал победу над бразильцем Леонардо Иго в поединке на турнире ПФЛ, который прошел в Америке. Бой в легчайшей весовой категории продлился 3 раунда и завершился победой 34-летнего россиянина решением судей. Для Магомедова эта победа стала 22-й в профессиональной карьере при 5 поражениях. И о курсах валют: на сегодня доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Доброе утро, прибойцы! Ретро-музыка – это целый аналоговый мир. В ней нет холодной, стерильной, цифровой точности. Каждая нота – обволакивающая, чуть, наверное, смазанная, теплая, жирная и невероятно насыщенная. Это звук, который можно почти потрогать руками, звук, который когда-то мягко заполнял комнату из больших деревянных радиол или проигрывателей с бархатными динамиками. Да, каждый будний день, друзья, с 11 до 12.00 ретро-час на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня в моей компании. Меня зовут Иза Ахмедханова, так что погнали в музыку воспоминаний.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8 988 033 55 55.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Друзья, сегодня у нас 4 мая, и свой день рождения отмечает Александр Яхьян. Певец, композитор, продюсер, саксофонист, педагог, экс-солист группы «Белый орел». От всего сердца поздравляем Александра. Ну, знаете, в его музыкальном багаже студийная и концертная работа с «Белым орлом», несколько сольных альбомов и совместный тур с дуэтом и легендарной британской рок-группой «Смоки». Ну, а также дуэты с Валентиной Толкуновой, Полом Янгом, Виктором Салтыковым, Людмилой Соколовой, Алексеем Глызиным, ну и, конечно, другими замечательными артистами. С днем рождения еще раз хочется сказать, Александр, но пусть музыка никогда не покидает ваше сердце. Ну а прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» в ретро-часе «Белый орел». Как упоительно! Слушаем!

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2000.

0: 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Друзья, мечты становятся реальностью ровно тогда, когда мысли превращаются в действие. Час желаний на радиоприбой. Действуйте! Если хотите заказать песню, звоните в прямой эфир по номеру 91-10-07. Ну а чтобы просто услышать свой яркий привет, достаточно написать нам на Макс 8-988-291-10-07. За пультом я, Иза Ахметханова, и перехожу к вашим сообщениям. Привет, Иза, поздравляю мою любимую девушку Диану. «Ты мое солнце». Ставьте для нее самую романтичную песню в исполнении Машидата Марасхабовой. «Мой друг». Вот такой выбор песни. «Навсегда твой Рамазан», пишет нам. Ну что ж, специально для вас, Рамазан, для вашей любимой девушки Дианы, прозвучит композиция в исполнении Машидата Марасхабовой «Мой друг». Ну, а мы движемся далее. Иза, прочитай, пожалуйста, привет моим родителям в Косавюр. Папа, мама, я вас очень люблю. Спасибо за все. Ваш сын Магомед. И попросил поставить песню Авраама Руссо «Ночь». Ну что, с удовольствием, прекрасный выбор. Ну что ж, вашим родителям в город Хасавюрт, повторюсь, от сына Магомеда данное сообщение отправляется, пламенный привет. Ну что ж, друзья, а я в очередной раз напомню, что спонсор программы «Час желаний» — это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много. Зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
5: Дорогие друзья, 12:52 на наших, последние минуты часа желаний, и у нас имеется сообщение. Всем салам алейкум, хочу поздравить свою дочку Марьям с днем варенья. И за вам хорошего дня и песню «Доченька», спасибо большое. Ну что ж, мы также от всей души поздравляем Марьям с днем рождения, с днем варенья, как сказал ваш отец. Крепкого здоровья, счастья, всего самого прекрасного, улыбок, ну и заветные мечты, чтобы обязательно исполнялись. Доченька, предлагаю послушать композицию в исполнении Марта Бабаяна специально для вас, ну а всем остальным скажу, не переключайтесь. Мы специально для вас.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Федор Щукин назначен в Рио главы Дагестана. Ветераны Великой Отечественной войны республики получили выплату ко Дню Победы. И в Махачкале прошел шахматный турнир. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин освободил главу Дагестана Сергея Меликова от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен бывший глава Верховного суда региона Федор Щукин. Напомню, на прошлой неделе в Кремле состоялась встреча президента с представителями руководства Дагестана, в ходе которой главе государства была предложена кандидатура Федора Щукина на пост главы республики, так как полномочия Сергея Меликова истекают в сентябре этого года. Президент поддержал эту инициативу. Все четыре ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Дагестане, получили единовременную выплату ко Дню Победы, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по республике. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Она назначается один раз в год инвалидам и участникам войны, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны, а также в странах Прибалтики. Порядка 80 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство планируют выделить в поселке Мамедкала для жителей Дагестана, лишившихся крова из-за паводков. Об этом стало известно на полях Кавказского инвестиционного форума, прошедшего в Минводах. Отмечается, что уже подобраны два земельных массива площадью 10,5 гектаров, оба обеспечены транспортной инфраструктурой. Управление архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы разместило на официальном сайте мэрии перечень выданных разрешений на строительство. Чтобы обеспечить прозрачность в градостроительной сфере и дать жителям возможность проверять законность объектов. Теперь каждый гражданин может самостоятельно ознакомиться с документом и убедиться, что у того или иного строения есть необходимая разрешительная документация. В Махачкалинском доме «Шахмат» прошел традиционный блиц-турнир на призы Федерации профсоюзов Дагестана, посвященный Дню солидарности трудящихся. По итогам напряженной борьбы в 11 туров по швейцарской системе победителем стал самый опытный кандидат в мастера спорта Камил Кардашев, кандидат в мастера спорта студент Дагестанского государственного университета Эльдар Магомедов занял второе место. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радио

0: весна на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настрой на 107FM.
2: Ну, просто скажите, как не влюбиться в это время года, когда все оживает, травка зеленеет, ну, а воздух наполняется светом и, конечно, радостью. Весна – это время чудес, счастья, время, когда даже земля улыбается. Сегодня, друзья, 4 мая, весна, понедельник, ну, а значит, прекрасный повод начать новую неделю с радостью солнца, которое пока еще спряталось за облаками, ну, и самой лучшей музыки в компании «Радио Прибой». Ну, и меня, вашего верного спутника Изы Ахметхановой. Дышите этим светом, этим солнцем, этим небом, этой жизнью в унисон со счастьем, в унисон с весной. В ближайшие полчаса отдыхаем душой под самую теплую музыку. Прибоя. Поехали!

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
1: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обменяем вашу старую технику на скидку 15%. Трейд-ин на технику во всех магазинах Киргу. Приносите любую непригодную технику и приобретайте мелкую бытовую технику со скидкой 15%. В акции участвуют бренды Ареса, Смэг, Зигмундштайн, KitchenAid. Торопитесь, акция действует только до конца месяца.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Знаете, есть лишь одна вещь, способная перевернуть жизнь любого человека. Безумная радость за него в замесе с сумасшедшей любовью. Почувствуйте любовь прибоя, друзья, и насладитесь музыкальной новинкой прямо сейчас. У нас Аслан Гусейнов «Как я без тебя».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Табасаранская поговорка.
1: Кучлин манзил ярхиб даршул.
2: Лжи — короткое расстояние.
0: Радио «Прибой».

0: Объявление.
1: Ну а теперь полезная афиша для всех ценителей живой культуры. Кумыкский театр приглашает всех желающих на премьеру спектакля «Свадьба на войне». Событие состоится 5 мая в 18:30. Для зрителей будет организован синхронный перевод на русский язык. Телефон для справок 8-906-450-1001. 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
0: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
5: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
6: Легкие, прочные, стильные и модные.
5: Классика, модерн.
6: В Хольце двери всем.
5: Межкомнатные и входные.
6: Фабричные двери.
5: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи Казака 10 и.
6: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Глава Верховного суда Дагестана ушел в отставку, и школьники республики отправились в Артек. Теперь подробно. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Об этом заявил председатель парламента Вячеслав Володин. Правительство предложило увеличить пошлины за прием в гражданство в 12 раз, за разрешение на временное проживание в 8, за вид на жительство в 5. Увеличат и другие сборы. В Госдуме считают, что это усилит контроль в миграционной сфере. Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Федора Щукина о прекращении полномочий председателя Верховного суда Дагестана в связи с уходом в почетную отставку. Напомню, что на прошлой неделе в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями руководства Дагестана, в ходе которой главе государства была предложена кандидатура Щукина на пост главы республики, так как полномочия руководителя Сергея Меликова истекают в сентябре этого года. Президент поддержал эту инициативу. Почти 100 дагестанских школьников отправились в Международный детский центр «Артек», об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Сначала ребята на автобусах едут до Минеральных вод, а затем поездом до Симферополя. За комфорт и здоровье детей в дороге отвечают опытные сопровождающие и врач. Ранее «Артек» уже принял 80 детей из Дагестана. В состав группы также вошли ребята из семей пострадавших от паводков. В республике специалисты «Газпром газораспределения Махачкала» и «Газпром газораспределения Дагестан» провели техническое обслуживание более 20 мемориалов с вечным огнем. Отмечается, что пока проводились работы, пламя не угасало. Его переносили на временное горелочное устройство до полного завершения работ, после чего возвращали на мемориал. Дагестанские спортсменки завоевали серебряные медали по итогам первого тура чемпионата Федеральной лиги по регби-7 среди женских команд в Усть-Лабинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. В соревнованиях сыграли 9 команд. Дагестанская команда сумела дойти до финала, в который уступила только хозяйкам турнира команде «Аргат». И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Ах, весна, май. Он про то, как счастье само приходит к тебе в руки. Весной нужно просто открыть сердце, и счастье окажется уже внутри. Природа просыпается, и мы вместе с ней. Все вокруг будто создается заново, и мы, подобно природе, снова возвращаемся в детство, находим в себе новые прекрасные, светлые, чистые и необъятно большие чувства. Весной хочется много ароматов, душевного тепла и любви. Искренне вам всего этого желаю, друзья. Доброго дня, великолепного весеннего настроения. Уже 4 мая, понедельник. На часах начало 3-го. Да, в приемнике «Любимый прибой». И я, Иза Ахметханова. Я на связи, друзья. Мы с вами захватим мир с помощью хорошего настроения, ну и, конечно, любимой музыки на самой родной волне. Волне прибоя.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Итак, друзья, на волнах радиостанции «Прибой» музыкальные новинки этого сезона, этой прекрасной весны. Специально для вас, наши дорогие слушатели, встречайте, тем более новинка про наш с вами любимый и прекрасный Дагестан в исполнении Амины Амирхановой и очаровательной Жаклины.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: могут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Дорогие водители, слушатели радиостанции «Прибой», доброго вам пути. Ознакомимся с текущей ситуацией на дорогах Махачкалы в рамках нашей рубрики «Пробки». Итак, по данным Яндекс.Карт, в настоящий момент затруднения наблюдаются на следующих участках. В Семендере по проспекту Казбекова у нас имеется затор. Также пробки у нас на проспекте Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала у въезда в город, ну и также у троллейбусного кольца. На улице Абдул-Хакима и Исмаилова также вижу заторы, друзья, ну и в первой Махачкале на Магомед Тагирова. На улице Гайдара Гаджиева обе полосы заняты от троллейбусного до улицы Чеерова. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас также затруднение до улицы Агасиева и также от района Джума-мечети вплоть до проспекта Гамидова. На этом перекрестке также у нас заторы по Гамидова и по проспекту Имама Шамиля. Ну и небольшое скопление машин у нас также по проспекту Имама Шамиля у пересечения с улицей Хаджи Булача. Вижу на карте также улица Ирчи Казака выделена красным, довольно большое скопление машин. Что же у нас в районе Магомета Гаджиева? Также улица, обе полосы выделены красным до улицы Радищева. У пересечения с улицей Гайдара Гаджиева у нас ДТП в левом ряду. Радищева также выделена красным, Толстого, Дзержинского в заторах. Батырая, улица Каркмасова, ну и Абдулы Алиева. На Яракского вижу также у нас серьезная картина, заторы и зафиксировано два ДТП. ДТП у нас на пересечении с проспектом Расула Гамзатова в среднем ряду и на пересечении с улицей Батырая, в правом ряду. Да, будьте аккуратнее, друзья, вся Яракского практически стоит. Также у нас по проспекту Расула Гамзатова заторы, Дохадаева, Даниялова пересечение, вся Даниялова стоит также у нас в заторах. Что же у нас в редукторном? По проспекту Петра Первого у нас заторы от моста до улицы Азизова и также в районе Кольца. На Кольце у нас имеются также пробки. Друзья, соблюдайте обязательно правила дорожного движения, дистанцию, уважайте друг друга и помните, что радио «Прибой» на страже вашего музыкального настроения. Доброй и безопасной дороги!

0: You are listening to Radio Приboy, the best radio of Dagestan.
1: Дорогие друзья, нас с детства, особенно в Дагестане, учат простым правилам хорошего тона. Здороваться и прощаться, использовать слова «спасибо» и «пожалуйста», не грубить и не ругаться. Так почему же, становясь взрослыми, мы так часто об этом забываем? Взрослая жизнь, конечно, тяжела и непроста. Мы бесконечно думаем о будущем, о том, как заработать, как потратить. А тут еще бесконечный поток тревожных мыслей. Тысяча мыслей, каждая тревожнее предыдущей. Выдохните, ну и вспомните. Люди вокруг такие же, как вы, и им так же, как и вам, приятно увидеть улыбку и услышать доброе слово, а вовсе не наблюдать простое постное лицо и слышать ругань сквозь зубы. Возможно, ответной вежливости вы не дождетесь, но это уже вопрос воспитания другого человека, а никак не ваш. Главное не усугублять состояние, собственное настроение ненужной грубостью, ведь, как известно, даже простая улыбка чуть-чуть, но обязательно улучшает наше внутреннее состояние. Всем гармонии, здоровья и счастья, друзья! Ну а я прощаюсь с вами из Ахметханова, Радио Прибой. Всем до скорого! Пока-пока!

0: Реклама.
1: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Каспийск, Унцуколь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Федор Щукин назначен в Рио главы Дагестана. Ветераны Великой Отечественной войны республики получили выплату ко Дню Победы. И в Махачкале прошел шахматный турнир. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин освободил главу Дагестана Сергея Меликова от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен бывший глава Верховного суда региона Федор Щукин. Напомню, на прошлой неделе в Кремле состоялась встреча президента с представителями руководства Дагестана, в ходе которой главе государства была предложена кандидатура Федора Щукина на пост главы республики, так как полномочия Сергея Меликова истекают в сентябре этого года. Президент поддержал эту инициативу. Все четыре ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Дагестане, получили единовременную выплату ко Дню Победы, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по республике. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Она назначается один раз в год инвалидам и участникам войны, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны, а также в странах Прибалтики. Порядка 80 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство планируют выделить в поселке Мамедкала для жителей Дагестана, лишившихся крова из-за паводков. Об этом стало известно на полях Кавказского инвестиционного форума, прошедшего в Минводах. Отмечается, что уже подобраны два земельных массива площадью 10,5 гектаров, оба обеспечены транспортной инфраструктурой. Управление архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы разместило на официальном сайте мэрии перечень выданных разрешений на строительство. Чтобы обеспечить прозрачность в градостроительной сфере и дать жителям возможность проверять законность объектов. Теперь каждый гражданин может самостоятельно ознакомиться с документом и убедиться, что у того или иного строения есть необходимая разрешительная документация. В Махачкалинском доме «Шахмат» прошел традиционный блиц-турнир на призы Федерации профсоюзов Дагестана, посвященный Дню солидарности трудящихся. По итогам напряженной борьбы в 11 туров по швейцарской системе победителем стал самый опытный кандидат в мастера спорта Камил Кардашев, кандидат в мастера спорта студент Дагестанского государственного университета Эльдар Магомедов занял второе место. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Лицей Георгий Гарунов открыл новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Друзья, ну это не просто песня, это настоящий взрыв эмоций, ритм сердца гор и голос души народа. Такой мощный вокал, он на самом деле заряжает энергией с первых секунд, а яркая динамичная аранжировка заставляет пульс биться в такт музыке. И эта песня для тех, кто помнит свои корни, гордится своим наследием и идет вперед с высоко поднятой головой. Она объединяет, вдохновляет и напоминает. Сила в единстве, сила в традициях. Вот такая вот очень патриотическая композиция сегодня открыла мое пребывание в эфире. Я же хочу поприветствовать всех, кто проводит этот замечательный день в нашей компании. Хочу всем пожелать доброго дня и отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Друзья, вы заметили, что народные мотивы вновь становятся актуальными? Вот тому подтверждение Рустам Ахметханов и всем известная и любимая композиция под названием «Долалай». Народная музыка, она на самом деле никогда не теряла своей силы и привлекательности. Она продолжает жить, адаптируясь к новым условиям и вздыхая свежими ритмами, скажем так, которые комфортно воспринимаются молодым поколением. И вот, вдохновляясь традициями, артисты пересматривают старые истории, привнося в них современные смыслы и эмоции. Ну а то, как это получилось у Рустама Ахметханова, друзья, судить только нашим слушателям. «Долалай» и рубрика «Премьера» на Радио Прибой.
1: История, культура, традиции. Радио Прибой объединяет поколения.
2: Радио Прибой.
3: Вы слушаете Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
3: Легкие, прочные, стильные и модные.
2: Классика, модерн.
3: В Хольце двери всем.
2: Межкомнатные и входные.
3: Фабричные двери.
2: Цены заводские. В Махачкале на Ирчи-Казака 10И.
3: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55. 55.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

Nice City и Secret Service только что в нашем эфире. Это шведская поп-группа Secret Service, друзья. Ну, можно сказать, что они представители золотой классики 80-х в жанре евродиско. Их называли второй после певцов из Абба визитной карточкой музыкальной Швеции. На них ориентировались многие скандинавские команды. И хиты секретной службы, так в переводе означает с английского название этой группы, пользовались популярностью в Европе, Латинской Америке, Японии и Советском Союзе. Ну, в 60-е, когда молодой исполнитель Ула Ханкансон присоединился к группе The Junglers, вот и образовалась эта группа. Конечно же, взлет не был моментальным, но можно с твердостью заявить, что эта группа наряду с такими известными группами, как Ace of Base, Roxette, E-Type, Dr. Alban, Army of Lovers и, конечно же, ABBA, это Швеция, ну, очень богата на талантливые музыкальные коллективы, которые буквально захватили чарты Европы в 80-х. Ну, и мы точно знаем, что в СССР эти группы были весьма популярны. Именно поэтому они и сейчас пользуются спросом и успехом. И именно поэтому мы часто слушаем эти треки в рамках рубрики «Золотая коллекция» на радио «Прибой».

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Пробки на дорогах.
10: Актуальная информация для всех автомобилистов. Узнаем, какие участки сегодня требуют особого внимания и как лучше спланировать свой маршрут. Итак, по данным сайта 2GIS, сейчас в Махачкале 4 балла пробки. Наиболее загруженные участки дорог. Давайте начнем традиционно с троллейбусного кольца. Со стороны Магомеда Тагирова в сторону кольца сейчас есть затор. Такая же ситуация и со стороны Гайдара Гаджиева. Проспект Акушинского тоже немножечко загружен. И тучи сгущаются ближе к северной автостанции. Здесь достаточно такой серьезный затор. От троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева тоже двусторонняя пробка. По улице Абдулхакима Исмаилова есть тоже препятствие в виде пробок. И на Азиза Алиева такая же ситуация. В районе Джума-мечети, на вот этом вот кольце, со стороны у нас здесь и двусторонняя пробка тоже. Со стороны Абубакарова есть ДТП. Абубакарова, в свою очередь, по обе стороны забита. Далее Дохадаева, улица в таком же состоянии. Батырая, Коркмасова. Улица Ирчи-Казака, сейчас тоже двусторонняя пробка от Джума-мечети до пересечения с Ирчи-Казака, с Яракского, с Гамидова. Здесь тоже достаточно сложно будет проехать. И далее вот этот вот отрезочек от пересечения с проспектом Гамидова до 5-го поселка и до пересечения с Хаджи-Булача. Здесь тоже все достаточно серьезно забито. Улица Азизова сейчас тоже в пробках. Далее на Петра 1-го такая же ситуация. Хаджи-Булача пока не столь сильно загружена. Если говорить про свободные улицы, это улица Генерала Омарова. Далее улица Гайдара тоже посвободнее. Далее Хизруева, Махмудова посвободнее. Это если искать объездные пути. в центре города у нас Нахимова, Ушакова, посвободно Гамзата, Цадасы, Юсупова посвободнее, Малыгина сейчас двусторонняя пробочка, далее улица Суворова посвободнее, Танкаева, она частично загружена, частично свободна, Титова улица свободна, Салихова, Заманова, Левина посвободнее, Чаринова, Мирзабекова посвободнее, так, ну вот Магомедгаджиева здесь на одном отрезке, в районе ректората, здесь очень серьезная пробка. В общем, друзья, вооружайтесь данной информацией и помните, соблюдение ПДД – это залог вашей безопасности и комфорта всех участников движения. Желаем вам счастливого пути, и пусть дорога будет легкой и безопасной.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин предложил оптимизировать взаимодействие с системой госплатежей. В Махачкале подвели итоги ликвидации последствий подтоплений. В столице Дагестана состоится большой праздничный концерт. Теперь подробно. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня категорий платежей, информация о начислении и уплате которых подлежит размещению в информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Документ размещен в электронной базе палаты. В Кабмине указали, что возможность размещения информации в ГИС ГМП позволит использовать имеющиеся механизмы информирования плательщиков о платежных реквизитах на портале госуслуг, а также даст возможность оплачивать счета без необходимости ручного ввода реквизитов перевода, в том числе с использованием СБП. Власти Дагестана готовят план развития индивидуального жилищного строительства через выдачу земельных сертификатов. К ним подключат эскроу-счета. Земельный участок передадут фонду с выбранным застройщиком или в рамках крупного инвестиционного проекта. Жители, потерявшие жилье, смогут купить готовый дом за счет сертификатов через эскроу. Почти 2000 КАМАЗов грязи и ила вывезено после подтопления в Махачкале. Об этом заявили в мэрии. В результате обильных осадков в конце марта и начале апреля произошел резкий подъем уровня воды в реках и канале имени Октябрьской революции, что привело к подтоплению 759 улиц. Основной причиной стал мощный паводковый поток, а также препятствия в руслах рек, включая незаконные насыпи и сооружения, нарушившие их пропускную способность. 9 мая в 19 часов на летней площадке Дагестанской государственной филармонии в Махачкале состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программа вечера направлена на сохранение памяти о подвиге народа, победившего фашизм в войне 41-45 годов. Торжественную часть откроет выступление официальных лиц с приветственной речью, затем своим мастерством порадуют именитые творческие коллективы. Авиакомпания Red Wings начала продажу билетов на прямые рейсы из Махачкалы в южную столицу Кыргызстана. Новый международный маршрут свяжет Дагестан с одним из древнейших городов Центральной Азии на Великом Шелковом пути. Первый рейс запланирован на 3 июня. Полеты будут выполняться из международного аэропорта Махачкалы один раз в неделю. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой» и реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Слушай.

0: Песня «In the Army Now» легендарной группы «Status Quo». Это, можно сказать, кавер-версия композиции, написанная нидерландским дуэтом «Boland & Boland». Ее история и смысл перетерпели значительные изменения в зависимости от исполнения и времени. Но нужно отметить, что вот в исполнении группы «Boland & Boland» этот трек не получил мировой популярности, хотя в 1982 году эта композиция провела 6 недель на вершине норвежского чарта. Вот после выхода одноименного альбома в исполнении группы «Status Quo» песня буквально произвела фурор и стала для «Status Quo» всемирным хитом номером один. Ну и мы с большим удовольствием слушаем эту композицию. Я думаю, старшее поколение прекрасно помнит, как гремела эта песня еще в СССР. Друзья, хочу поприветствовать вас в новом музыкальном часе и всем-всем-всем без исключения пожелать доброго дня и отличного настроя. Пусть даже серое небо не помешает вам увидеть красоту вокруг, а каждый момент этого дня будет наполнен теплом и позитивом.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

следуя старым добрым традициям, друзья, представляю очередную новинку дня сегодняшнего. «Дагестан» так называется. Это композиция в исполнении замечательного дуэта Амины Амирхановой и Жаклины, которую мы с вами сейчас прослушали в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой». Вы знаете, в этой композиции, мне кажется, слились воедино и глубина чувств, и красота мелодий, которые, ну вот, практически с детства мы любим и понимаем песни о родине. Такой красивый, проникновенный вокал исполнительниц передает всю гамму эмоций, от гордости до нежности. А тонкая, продуманная аранжировка добавляет звучанию, конечно же, и объем, и глубину. И мы благодарим Амину и Жаклину за столь трогательную и очень душевную новинку. «Дагестан» и рубрика «Премьера» на радио «Прибай». В этих

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны. Погода.
2: За окном шумит город. А что там, дождь, солнце или легкий ветерок? Давайте вместе заглянем в прогноз. Друзья, что нам сегодня сулит матушка природа? В Махачкале сегодня незначительная облачность, ветер тихий, северный, 1,5 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 13 градусов. Ветер изменится на западный 2 метра в секунду. Давление повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки в 17 градусов по Цельсию, а ночью уже 6 мая не опустится ниже 11. Ветер будет западный в пределах 2 метров в секунду. Если в целом смотреть по республике сегодня, например, в Оглале сегодня солнечно, 24 градуса тепла, в Аксае 17 градусов и пасмурно. В селении Акуша облачно с прояснениями и 13 градусов. Вот в Ачису тоже пасмурно и 13 градусов. В Магарамкенте 13 градусов. В Маджалисе небольшой дождь и 12 градусов тепла. А в Михельта облачно с прояснениями 11 градусов. А в Рутуле сегодня солнечно и 22 градуса. В селении Вачи также сегодня светит солнышко и 19 градусов. В Гунибе облачно с прояснениями, где-то солнечно немного и 19 градусов тепла. В Тлерота небольшой дождь, но чуть позже выйдет солнышко и 19 градусов. В селении Тпик солнечно и 17 градусов. В Хасавюрте небольшой дождь, 15 градусов тепла. Где-нибудь есть еще сегодня дождик? Да, вроде больше не вижу. В Южно-Сухокумске пасмурно. И 16, в Чантауле тоже пасмурно. В общем, вот такая вот ситуация сегодня в республике. Пусть плохая погода останется за окном, а в душе у вас будет всегда мир, гармония и приятное ощущение уюта. Желаю вам хорошего настроения. Оно точно сильнее любой непогоды.

0: цена от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Обменяем вашу старую технику на скидку 15%. Трейд-ин на технику во всех магазинах Киргу. Приносите любую непригодную технику и приобретайте мелкую бытовую технику со скидкой 15%. В акции участвуют бренды Ареса, Смэг, Зигмундштайн, KitchenAid. Торопитесь, акция действует только до конца месяца.
3: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юнис в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0RTU 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Любовь не терпит молчания. Она живет проявлениями в виде красивых, чувственных слов и благородных поступков. А еще в виде вот таких вот красивых песен о любви. Ирмак Аричи, такой красивый трек на турецком, только что в нашем эфире. Вы знаете, сегодня один из самых прекрасных неофициальных праздников. А, да, друзья, день красивых признаний в любви. Если вы любите кого-то втайне и стесняетесь признаться, можно попробовать сделать сегодня первый шаг. Кто знает, возможно, ваши чувства взаимны. И если вы уже в отношениях, порадуйте свою половинку ярким признанием. А еще сегодня можно и нужно говорить родным, как они дороги вам. Слова любви. Таких слов много не бывает, согласитесь.
1: Реклама. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: все это. Прибой. Влюбленное время весны. В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Хостинг-провайдеров могут обязать обеспечивать устойчивую работу средств связи. В Дагестане ожидается ухудшение погоды, и в республике стартует масштабная экспедиция. Теперь подробно. Минцифры России предлагают утвердить новые требования к устойчивой работе средств связи для операторов, владельцев техсетей и провайдеров хостинга, в том числе зарубежных. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В министерстве отмечают, что необходимость в таком регулировании связана с ростом числа кибератак на инфраструктуру хостинг-провайдеров и случаями утечек персональных данных. При этом подчеркивается, что дополнительные расходы для бизнеса будут минимальными, поскольку большинство компаний уже соблюдают эти правила. ГУМЧС России по Дагестану предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня и завтра. По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга чрезвычайных ситуаций, прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление ветра. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах. В связи с неблагоприятными погодными условиями в горной местности существует высокая вероятность схода лавин и оползней. Лазерное сканирование объекта культурного наследия регионального значения водонапорной башни начато в Дербенте. Собранные данные помогут создать цифровую модель, которая будет использована для проекта реконструкции объекта. Комплекс постройки начала 20 века использовался для нужд железной дороги. Он состоит из двух каменных башен овальной формы и одной отдельно стоящей круглой. Одиночный пеший переход через весь Северный Кавказ стартует 14 мая в Дербенте. Журналист и путешественник Оксана Лыткина планирует за 90 дней преодолеть Кавказскую тропу протяженностью более 1500 километров. Финальной точкой маршрута станет Сочи, сообщает Минтуризм Дагестана. Маршрут экспедиции проходит по территории 8 субъектов и охватит 12 федеральных особо охраняемых природных территорий. Самый протяженный и один из самых сложных этапов пути приходится на Дагестан – более 400 километров. Дагестанские спортсмены завоевали 16 медалей на всероссийском турнире по карате. В соревнованиях, являющихся одним из этапов отбора на Кубок России, приняли участие более 1000 спортсменов из 36 регионов страны. Сборная республики завоевала 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, даже несмотря на пасмурную погоду, мне хочется пожелать, чтобы сегодняшний вечер принес вам только самые положительные эмоции, теплые встречи и моменты радости, хорошего настроения и благополучного завершения дня сегодняшнего. Ну, а я с удовольствием приветствую всех, кто находится по ту сторону радиоприемников, а теперь уже в рамках программы «Час желаний» на Радио Прибой. Спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы увидите изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Прямо сейчас рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-1007 – это наш эфирный номер телефона. Друзья, думаю, он знаком всем и каждому. Пишите, звоните, я с удовольствием доведу ваши приветы до адресатов и с удовольствием выполню вашу музыкальные заявочки. Итак, первая порция прямо сейчас. Алиса, доброго вечера. Мое настроение похоже на сегодняшнюю погоду. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь грустное и красивое. В соответствии с нашей погодой хочу предложить вам песню в исполнении Мота «Намек на нас». Она действительно очень красивая и немного грустная. Надеюсь, вам понравится и, как бы там ни было, поднимет вам настроение. Далее идем. Ассаламу алейкум, Радио Прибой. Пишу из города Избербаш. Хочу передать всем своим родным и близким большой салам. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Хузаймат Ибрагимовой. Прозвучит обязательно. Мы тоже шлем огромнейший салам и в город Буйнакс, и во все другие города вещания. Друзья, помните, что Радио Прибой можно слушать не только в FM-диапазоне, но и в социальных сетях. ВК «Музыка», «Одноклассники», а также на цифровых платформах. Яндекс Музыка, МТС Музыка в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся и Салют. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-908-033-55-55.
4: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
6: Час желаний.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Одна за другой заказанные вами композиции, дорогие друзья, отметились в нашем эфире. Мы же продолжаем, и вновь ваше СМС-послание, приходящее к нам на эфирный номер телефона 8-988-291-1007. Салам алейкум, радио Прибой. Меня зовут Муслим, я из Махачкалы. Я хотел послушать песню в исполнении Зайнаб Махаевой и Ларисы Гаджиевой. Спасибо большое. Ну что ж, Муслим, это вам спасибо за то, что вы пишете нам, ну и посредством нашей волны доставляете удовольствие не только себе, но и, конечно же, всем поклонникам этих двух замечательных артисток. Обязательно прозвучит. Песня называется «Вернись». Такая аваралакская композиция, очень красивая, с глубоким смыслом. Думаю, всем понравится. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. Лежу, слушаю Прибой. Хочу поздравить брата Магомеда с днем рождения. Братишка, крепкого здоровья. Даргинскую песню «Динары». Динар, ну, наверное, Динара Магомедова имеется в виду, если можно. Так, ну вот тут поясните, пожалуйста, уважаемые. А я, конечно же, поздравлю вашего брата Магомеда с днем рождения. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, успеха во всех начинаниях. Ну и, конечно же, побольше таких приятных сюрпризов от родных и близких. Песня прозвучит обязательно. И вот еще одно СМС-послание. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Кизляра. Хочу передать привет всем своим подругам. Амине, Светлане и Раиске. Поставьте, пожалуйста, песню Филиппа Киркорова «Давно все хорошо». Ну что ж, друзья, очередная музыкальная пауза стартует прямо сейчас.

0: Объявление.
1: Внимание! Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне» 5 мая в 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон 8-906-450-1001. 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-2.

0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
1: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
2: Друзья, вечер понедельника. Конечно, возможно, ощущается некий стресс, потому что первый рабочий день, напряжение, нагрузка. Но, наверное, не стоит анализировать рабочие какие-то моменты, неудачи. Не стоит думать о плохом, а нужно подумать только о хорошем. И причем этим хорошим делиться посредством программы «Час желаний» с родными и близкими, а также со всеми слушателями радиостанции «Прибой». Мы продолжаем общение. Вы пишете к нам в мессенджер «Макс» на номер 8-988-291-1007. Я же продолжаю зачитывать ваши смс-послания, с удовольствием это делаю. И вот очередная порция прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из города Хасавюрта. Поставьте, пожалуйста, народную песню на аварском языке для моих родителей Хафизат и Муслима. А так, в народном стиле песню обязательно подберу. Пусть это будет песня в исполнении, например, Саиды Мусаевой. Очень душевная, красивая. Думаю, понравится вашим родителям. Передаем огромнейший привет. Далее идем. Так, добрый вечер, Алиса. Поставьте, пожалуйста, Татьяну Куртукову «Синяя вода» для моей соседки Светланы Николаевны. Ну что ж, прозвучит песня обязательно. Я желаю вам приятного прослушивания. Так, и вот позволю себе зачитать еще одно смс-послание. Добрый вечер, Алиса. Сегодня узнала, что у меня скоро будет племянник. Безумно радуюсь этой новости. Поставьте, пожалуйста, Акмаля, если можно. Ну что ж, мы вас поздравляем. Это действительно прекрасная новость. И мы рады, что вы решили разделить ее с нами. Надеюсь, что малыш родится здоровым, ну и вырастет обязательно счастливым. Чего я вам искренне желаю. Ну а нашим спонсором является ювелирный салон «Росювелир». «Росювелир» уже 20 лет дарит красоту и радость своим клиентам. Информация о нашем спонсоре, рекламный ролик прямо сейчас.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40. «Росювелир».

0: Реклама на радио.
1: Более 4 лет успешно работает филиал в городе Буйнакск от крупнейшего частного медицинского центра «Лекарь». За это время филиал заслужил и доверие, и много слов благодарности от наших пациентов. В филиале функционирует полный цикл услуг. Врачи ведут прием по различным направлениям. Также приезжают специалисты из основного центра Махачкалы. Доступный дневной стационар, выезд на дом, «Лекарь» в городе Буйнакск. Воровского, 15. Мегафон 550-21-12.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 90.

0: 99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
4: Говорят, чтобы вечер понедельника был удачным, спокойным и благополучным, можно сделать несколько вещей. Например, приготовить себе легкий ужин, посмотреть какое-нибудь спокойное романтичное кино. А еще можно сделать что-то такое, чего не делали раньше. Например, написать или дозвониться к нам в программу «Час желаний» на радио «Прибой». Но уже, к сожалению, друзья, не сегодня, потому что остается где-то 8 минуточек до завершения программы. И я зачитаю последнее смс-послание, которую и выполню музыкальную заявочку. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Буйнакска. Хочу передать большой привет всем, кто слушает радио. А еще хотел сказать спасибо большое радиостанции «Прибой» за хороший настрой. Поставьте, пожалуйста, Рустама Ахмедханова «Днем и ночью». Ну что ж, песня прозвучит обязательно. Я благодарю вас за теплые слова в наш адрес, а еще передаю вам огромнейший привет. А что касается композиции, то она, думаю, поставит точку в моем пребывании в эфире. Я лишь напомню о нашем ювелирном спонсоре. Это салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего. Я же, ведущая Алиса Шахназарова, прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч в эфире и пока-пока.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: «Росювелир».
4: А вот и нет. Прощаться буду уже в следующем часе. А пока расскажу о том, что ждет нас впереди. В общем, сейчас Рустам Ахмедханов с песней под названием «Днем и ночью» поставит точку в программе «Час желаний», а следующий час будет ознаменован информационным выпуском новостей. А в общем, друзья, если вы хотите быть в курсе всех событий, происходящих у нас в республике и за ее пределами, оставайтесь с нами.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин предложил оптимизировать взаимодействие с системой госплатежей. В Махачкале подвели итоги ликвидации последствий подтоплений. В столице Дагестана состоится большой праздничный концерт. Теперь подробно. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня категорий платежей, информация о начислении и уплате которых подлежит размещению в информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Документ размещен в электронной базе палаты. В Кабмине указали, что возможность размещения информации в ГИС ГМП позволит использовать имеющиеся механизмы информирования плательщиков о платежных реквизитах на портале госуслуг, а также даст возможность оплачивать счета без необходимости ручного ввода реквизитов перевода, в том числе с использованием СБП. Власти Дагестана готовят план развития индивидуального жилищного строительства через выдачу земельных сертификатов. К ним подключат эскроу-счета. Земельный участок передадут фонду с выбранным застройщиком или в рамках крупного инвестиционного проекта. Жители, потерявшие жилье, смогут купить готовый дом за счет сертификатов через эскроу. Почти 2000 КАМАЗов грязи и ила вывезено после подтопления в Махачкале. Об этом заявили в мэрии. В результате обильных осадков в конце марта и начале апреля произошел резкий подъем уровня воды в реках и канале имени Октябрьской революции, что привело к подтоплению 759 улиц. Основной причиной стал мощный паводковый поток, а также препятствия в руслах рек, включая незаконные насыпи и сооружения, нарушившие их пропускную способность. 9 мая в 19 часов на летней площадке Дагестанской государственной филармонии в Махачкале состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Программа вечера направлена на сохранение памяти о подвиге народа, победившего фашизм в войне 41-45 годов. Торжественную часть откроет выступление официальных лиц с приветственной речью, затем своим мастерством порадуют именитые творческие коллективы. Авиакомпания Red Wings начала продажу билетов на прямые рейсы из Махачкалы в южную столицу Кыргызстана. Новый международный маршрут свяжет Дагестан с одним из древнейших городов Центральной Азии на Великом Шелковом пути. Первый рейс запланирован на 3 июня. Полеты будут выполняться из международного аэропорта Махачкалы один раз в неделю. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой» и реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Радио «Прибой». Музыка.

0: Считается, что счастье – это восторженное состояние души. Друзья, вот такого состояния хочу пожелать вам я вместе с Абдулом Мурадовым, который открыл это музыкальное измерение вместе с композицией под названием «Счастье». Ну, вообще, конечно же, понятие счастья для каждого свое. Вот мне хочется пожелать, чтобы каждый из вас обязательно был счастливым, но по-своему. Для кого-то счастье – это хороший, скажем так, рабочий день, первый рабочий день. Вот и подходит к концу очередной понедельник, друзья. Ну, мне хочется надеяться, что для вас он стал удачным, благополучным, а еще добрым и позитивным. И чтобы сделать вечер понедельника приятным, наверное, можно несколько подходов, скажем так, подобрать, которые помогут снизить стресс, создать позитивную атмосферу и подготовиться к следующему дню. Вот, например, запланировать приятное какое-нибудь занятие на вечер. Это может быть просмотр любимого сериала, встреча с родными или друзьями, поход в кино, занятие своим хобби. Кто-то любит рисовать, кто-то любит складывать пазлы. В общем, по-разному. Заранее спланированная программа сделает вечер более ожидаемым и радостным. Поэтому, друзья, в завершении рабочего дня первое, что я хочу вам пожелать, это, конечно же, благополучно завершить все свои рабочие моменты, а далее уже отпустить такие сложные мысли до завтра. И сегодня наслаждаться этим вечером в компании с радиостанцией «Прибой».
1: «Прибой FM». Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Мы на одной волне. На волне Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
3: Легкие, прочные, стильные и модные.
2: Классика, модерн.
3: В Хольце двери всем.
2: Межкомнатные и входные.
3: Фабричные двери.
2: Цены заводские. В Махачкале на Ерчиказака 10 и.
3: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
4: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежды за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Говорят, что дождь вымывает тревоги, оставляя пространство для мечтания. «Дождь» — именно так называется эта красивая композиция в исполнении группы «Бахтовар», которую мы с вами прослушали в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой». Ну, дождь — это, конечно же, друзья, не просто атмосферное явление, это целая палитра эмоций и ощущений, согласитесь. Он может быть успокаивающим, как нежный шепот, или драматичным, как громкий раскат. И с помощью дождя природа дарит нам уникальные образы и глубину размышлений о жизни, о любви и переменах. Неудивительно, что многие поэты, писатели и философы нашли вдохновение в каплях, падающих с небес. Ну, мне кажется, что и группа «Бахтовар» тоже вдохновилась этим природным явлением. Ну и свои эмоции и чувства, конечно же, вылили они в такой прекрасной композиции. Итак, группа «Бахтовар», «Дождь», песня на лезгинском языке и рубрика «Премьера» на радио «Прибой».
1: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Объявление.
1: Кумыкский театр приглашает на спектакль «Свадьба на войне». 5 мая в 18:30. Синхронный перевод на русский язык. Телефон 8-906-450-1001. 8-906-450-1001. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
3: В медицинском центре «Лекарь» более 5 лет работает своя служба вакцинации. Все препараты сертифицированы, соответствуют срокам годности. А часть из них завезена из-за рубежа от ведущих фармакологических компаний. Мы строго соблюдаем условия хранения и транспортировки вакцин. Выдаем прививочный сертификат, где указаны уже сделанные и предстоящие прививки. Служба вакцинации «Сети Лекарь». Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу.

В восточном стиле композиция в исполнении заслуженной артистки Республики Дагестан Жасмин. «Восточная я», так она называется. Друзья, ну, как оказалось, певица Жасмин не просто талантлива, но еще чрезвычайно заботлива она и, конечно же, по совести, скажем так, отнеслась к республике после всего того, что случилось с нами. Мы знаем, что певица Жасмин, она прибыла в республику нашу, где продолжается ликвидация последствий сильных паводков, и оказала помощь пострадавшим жителям. Поддержка включает покупку жилья, восстановление разрушенных домов, аренду квартир, а также обеспечение необходимой техникой и одеждой. Она выделила 250 миллионов рублей. И особое внимание, конечно же, она выделила своему родному городу Дербенту. В общем, мы должны помнить о том, что она не просто уроженка нашей республики, а еще и меценат, и активист, который в трудную минуту, конечно же, нас бесспорно поддерживает. Друзья, эфир продолжает группа «Ассорти», «Красивая любовь» песня называется. Далее блок полезной информации и немного информации о ситуации на дорогах нашего города.

0: Пробки на дорогах.
1: Ну вот и завершается первый рабочий день недели, друзья. Чем это сулит, чему сулит на дорогах и чем грозит нам с вами, конечно же, заторами и пробками. 5 баллов пробки на данный момент в Махачкале. Вижу, что проспект Акушинского сейчас ужасно забит, тут пробки. И вот, к сожалению, объехать их, ну, мне кажется, не представляется возможным. Так, вижу несколько ДТП в городе, центр города сейчас тоже очень загружен, на Доходаева авария, Коркмасова загружена, Доходаева загружена, Магомеда Иракского сейчас очень сильно загружена. Вижу еще одно ДТП на проспекте Шамиля, так, это в районе, так, сейчас скажу, это у нас где... Это вот в районе факультета магистерской подготовки, значит, тоже есть ДТП. Ирчи-Казака, я уже сказала, сейчас сильно перегружена, Гамидова в таком же состоянии, проспект Шамиля, ну, нечто ужасное творится в районе 5-го поселка. Примакова сейчас забита, Хаджи-Булача, то же самое происходит и в редукторном поселке. В общем, друзья, здесь, конечно, картина в нашем городе, ну, наиужаснейшая. Единственное радует улица генерала Омарова, здесь небольшой заторчик, Амедхана Султанова тоже посвободнее. Так, ну и вот, пожалуй, и все. Остальные улицы достаточно сильно сейчас забиты. Поэтому, друзья, мне очередной раз хочется напомнить вам о соблюдении правил дорожного движения, ну и пожелать всем набраться терпения и благополучно добраться домой. Я же ведущая Алиса Шахназарова. Распрощаюсь с вами до завтра. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и до свидания.
0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежды за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-1562.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей – все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Хостинг-провайдеров могут обязать обеспечивать устойчивую работу средств связи. В Дагестане ожидается ухудшение погоды, и в республике стартует масштабная экспедиция. Теперь подробно. Минцифры России предлагают утвердить новые требования к устойчивой работе средств связи для операторов, владельцев техсетей и провайдеров хостинга, в том числе зарубежных. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В министерстве отмечают, что необходимость в таком регулировании связана с ростом числа кибератак на инфраструктуру хостинг-провайдеров и случаями утечек персональных данных. При этом подчеркивается, что дополнительные расходы для бизнеса будут минимальными, поскольку большинство компаний уже соблюдают эти правила. ГУМЧС России по Дагестану предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня и завтра. По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга чрезвычайных ситуаций, прогнозируются сильные дожди, грозы, усиление ветра. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах. В связи с неблагоприятными погодными условиями в горной местности существует высокая вероятность схода лавин и оползней. Лазерное сканирование объекта культурного наследия регионального значения водонапорной башни начато в Дербенте. Собранные данные помогут создать цифровую модель, которая будет использована для проекта реконструкции объекта. Комплекс постройки начала 20 века использовался для нужд железной дороги. Он состоит из двух каменных башен овальной формы и одной отдельно стоящей круглой. Одиночный пеший переход через весь Северный Кавказ стартует 14 мая в Дербенте. Журналист и путешественник Оксана Лыткина планирует за 90 дней преодолеть Кавказскую тропу протяженностью более 1500 километров. Финальной точкой маршрута станет Сочи, сообщает Минтуризм Дагестана. Маршрут экспедиции проходит по территории 8 субъектов и охватит 12 федеральных особо охраняемых природных территорий. Самый протяженный и один из самых сложных этапов пути приходится на Дагестан – более 400 километров. Дагестанские спортсмены завоевали 16 медалей на всероссийском турнире по карате. В соревнованиях, являющихся одним из этапов отбора на Кубок России, приняли участие более 1000 спортсменов из 36 регионов страны. Сборная республики завоевала 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» — ласково спросил учитель. «У меня нет рода», — грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки — исток», — заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», — продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», — объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу, потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
8: На волнах Прибоя.

0: Реклама.
1: Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
2: Легкие, прочные, стильные и модные.
1: Классика, модерн.
2: В Хольце двери всем.
1: Межкомнатные и входные.
2: Фабричные двери.
1: Цены заводские. В Махачкале на Ерчи-Казака 10И.
2: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
6: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современная планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
8: Радио «Прибой» в Хасавюрте.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернете.

0: Лезгинская поговорка.
1: Акул создусту не лай, акалу душман ксая.
2: Умный враг лучше глупого друга.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте,

0: Реклама на радио.
1: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в Чанган-центре Фарафта. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
9: Музыка, которая

познакомил двоих островок. Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

чтоб расстаться теперь не смогли. Оба поняли мы сейчас, что любовной ловушке рады.

0: best music on the best radio. Radio Playboy.
1: Твоя небритая щека, ну, так нежна моя рука. А кто касается в ночной тиши твоей души?

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-23-23.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: мне.
1: Больше, чем просто музыка.
0: Радио, радио, радио волне.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
4: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хроникам песни в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам.
0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.
4: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз.

0: Дагестане 21 час.
1: Радио «Прибой».
0: Музыка, за которую не стыдно.

0: Аварская поговорка.
1: Быстрая река до моря не доходит.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8 988 033 55 55.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Двери современные. Каждому нужны. В выборе дверей все мелочи важны.
1: Легкие, прочные, стильные и модные.
0: Классика, модерн.
1: В Хольце двери всем.
0: Межкомнатные и входные.
1: Фабричные двери.
0: Цены заводские. В Махачкале на Эрчи-Казака 10И.
1: Фирменный салон дверей. Хольц, приходи.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни баквалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также сведением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
5: Слушай.

0: весна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Настрой на 107
2: FM. Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Преобразите свой дом с мебелью от «Армады». Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Слушай.
9: Если

0: Реклама. 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Лезгинская поговорка.
2: Ажус ламрал, хой да кахда.
3: На слабого осла садятся подвое.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
2: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Радио Прибой. Вы слушаете радио Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: бьется сердце, и я живой.
1: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Blast Radio 100.7 FM. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: Весна на нашей волне.
1: Радио Прибой.
2: Поздравляем!
1: Настой, настой Зим ФМ.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио «Прибой».